Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1978. Глория Гейнер. «I will survive».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция «Радио

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Pet Shop Boys. Go West.

Москве 7 часов утра. Начнем четверг с новостей. В студии Денис Лизин. Приветствуем.

0: истории этой страны. Государство приняло решение полностью выкупить эту находку у дамы, ну и сама шведская рыбачка получит за то, что копнула червячков в правильном месте, 350 тысяч евро.
1: Знаете, что я вам расскажу по поводу этой истории?
2: Ну?
1: Этим летом, в августе, я собрался на рыбалку, начал копать червей и...
2: И ничего.
1: Даже червей не накопал.

0: Ну, я бы тоже мог предложить вам свою тему, но, друзья, сегодня четверг, и тема будет от слушателя, об этом чуть позже, 24 сентября на календаре, очень рады всех вас видеть в добром здравии, ну, как видеть, понимаете, виртуально, знать, что вы с нами, это прекрасно. Здравствуйте, много чудесной музыки впереди, наши игры, гороскоп, синематека, все для вас, приветствую.
1: С добрым утром! Да, нужно просыпаться, сегодня тема от слушателя, как сказал уже Дима, и это Владимир из Москвы, он задает нам сегодняшнюю тему беседы. Смотрите, нужно будет вспомнить, наверняка найдется, наверняка, невероятные истории, вот в которые невозможно было бы поверить, если бы они произошли не с вами.

0: деньги.
1: Но
0: да?
1: Это потом. Изначально акула продавалась за вменяемые деньги. Вот и манул будет продаваться за вполне себе вменяемые
2: Тимофей?
1: Деньги. Слушай, ну, похож. Серьезно, он похож. Единственное, что он очень-очень хмурый. Ну, видимо, жизнь такая, я уж не знаю. Но, повторюсь, стоит 1150 рублей вполне себе ничего. Я бы купила вот из серии. И, собственно, интернет разделился на две части. Кто-то говорит, не надо нам от вас ничего. Подумаешь, хмурый манул, милый очень. Ну, а вторая половина, естественно, жаждет теперь данную игрушку приобрести.
2: Я даже знаю, в какой ты из половин состоишь. Даже
1: как
2: знаю.
1: Я хочу.
2: Конечно,
1: можно два. Пусть будет, им не скучно. Так, исследование тут нам привезли новое. Интересное исследование, тебе тоже понравится. Смотри, 72% москвичек готовы содержать мужчину. Абсолютно честно признавались и абсолютно честно заявляли. Не знаю, содержат ли, но готовы. Это же, ну, уже хорошо, да?
2: У мужчин есть поговорка «обещать не значит жениться», да?
1: Как будто бы.
2: А тут «содержать не значит содержать», да.
1: При этом 41% ждут, что мужчина сам решит проблемы. 20% готовы оплачивать расходы в серьезных отношениях. Еще 11% временно поддерживать партнера. Мол, ну давай, месяцок, а потом, ну, извините.
2: Девочки, что такое месяцок? Чакры только через полгода открываются. Какой месяцок? Ну что?
1: Спасибо.
2: А PlayStation? А вот это все? Ну вы что, вы серьезно?
1: А сколько PlayStation стоит?
2: Ну, там от 50 до 70 тысяч рублей. Ну, это старая версия. Сейчас новая выйдет, она будет за сотню.
1: Ну и мамочки.
2: Нет,
1: мамочки.
2: Это просто приставка. А игры-то еще надо тоже покупать.
1: От чего готовы при этом девушки отказаться? 42% готовы отказаться от поездок, 30% от покупок одежды, 25% от салонов красоты. На героические шаги готовы идти девушки.
2: Все ради нас, мальчишки. Ура, ура, ура.
1: Ну, конечно.
2: Кого-то, послушайте, кого-то содержит женщина, напишите нам в чат. Просто интересно. В любой чат напишите, прямо сейчас напишите. Вот мое золото, зовут ее там Наташенька. И я вообще только за детками приглядываю дома. Развиваюсь духовно, а она меня содержит. Расскажите.
1: А мужчина может в этом признаться? Или это как-то, ну...
2: Я только что это сделал. Ничего.
1: Ой, не надо. Нам-то не рассказывайте. Так, россияне рассказали, кому обычно жалуются на жизнь. Представляешь, есть еще вот такая статистика. Так вот, 21% опрошенных сказали, что жалуются на проблемы

Юритмикс на радио 7 на Семи Холмах. И если dreams можно перевести как сны или мечты, то, наверное, с утра все-таки сны более актуальны. А с другой стороны, если вы уже отправились на работу или уже проснулись, это будет хорошее утро, правда. В хорошей компании, с отличной музыкой. Все лучшее впереди. Далее для вас на радио 7 Аура Дион и Рок Мафия, а еще Crying от Aerosmith. 7:19 в столице. С добрым утром.

0: Сразу три великих песни были в одном альбоме. Это Amazing и Crazy, разумеется. Но только что Crying от Aerosmith на радио 7 на Семи Холмах. Далее только великолепная музыка, и очень скоро с нами Крис Ри. Белинда Карлайл. И вот примерно в этом же духе через пару минут Сандра. Почти половина восьмого в российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Центробанк готовит механизм, который позволит полностью возвращать гражданам у нас в стране деньги, похищенные у них с карты счетов мошенниками. Это, сообщается, станет возможно в рамках сервиса под названием «Добрая воля», который относится к нашей национальной системе платежных карт. В ЦБ уточнили, что сейчас по факту пострадавшим часто непонятно, почему им сумму возвращают, но меньше той, которая была похищена. И поэтому финансовые регуляторы, Центробанк и национальная система платежных карт, в частности, обсуждают введение единого подхода к возврату этих украденных средств. К слову, процедурой возврата денег, похищенных мошенниками, уже воспользовались 16 тысяч банковских клиентов. Общая сумма таких возвратов составила 650 миллионов рублей. Минпромторг напомнил о плановом повышении утилизационного автосбора. Он произойдет прямо с Нового года, с января. Еще ставки проиндексируют сразу на 10-20% в зависимости от категории транспортных средств. Поясняют, что поэтапное увеличение вот этих утильставок вводят исключительно для стимулирования локализации автопроизводства у нас в стране. И тут, на самом деле, результаты уже таковы, что возобновили работу почти все автомобильные заводы, брошенные иностранными компаниями. Сейчас в сегменте легковушек в России производят более 20 марок и более 50 моделей, от бюджетных до премиальных. И в целом доля отечественной автотехники сейчас на рынке уже находится на отметке 63,5%. То есть примерно 2/3 автопродаж у нас в стране – это машины, произведенные именно у нас в регионах. Начались испытания первого опытного участка высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Полигон построили в Ленинградской области, и тут подробности следующие. Этот участок в 1,5 километра, в общем-то, миниатюра первой в России высокоскоростной будущей железной дороги. Пока на заводе в Свердловской области еще собирают наш первый поезд, который сможет разгоняться до отметки 400 км в час, в тестировании используют Сапсан. В нем поставили 35 измерительных систем, на самой ЖД-дороге еще 1500 датчиков, и специалисты сразу 4 НИИ проверяют, как все эти системы и детали работают вместе. Результат, который получат в ходе тестирования, позволит подтвердить технологии монтажа и эксплуатации всей высокоскоростной железной дороги, которую, напомню, будут открывать в 2028 году.
2: Радио 7.

0: каждые несколько секунд с ним происходит какое-то событие, то есть мысль, встреча, звонок, взгляд, что угодно, то за месяц он накапливает около 1 миллиона событий. Если шанс чуда равен 1 на миллион, то чисто статистически каждый человек должен сталкиваться с невероятным событием примерно раз в месяц. Все ждем.
1: То есть чудо... А, слушайте, все возможно получается.
0: Конечно, да, математик говорит, умный человек
1: нам сказал.
0: То есть
1: главное вот побольше событий создать, а там...
0: Да они сами создаются, мы живем в чудесном мире. Доброе утро.
1: Ну хорошо. От Маши сообщение такое интересное, как раз по мотивам той новости, которую ты заряжала, мол, дамы готовы содержать мужчин. И так вот она пишет, если хоть один мужчина здесь в чате признается, что его содержит женщина, то он точно выиграет, как раз таки отвечая на вопрос, что происходило с вами в жизни такого невероятного. Что здесь так? У меня есть несколько знакомых пар, где муж, скажем так, номинально что-то там работает, а жена прям работает с большой буквы. Но он с детьми, он прям такой хозяйственный, и все у них нормально.
0: Ну вот что же не написали-то они, никто. Я же говорю, не будут признаваться.
1: Ром, ну напиши. Напиши.
0: Роман, ждем, да. Так, вот мне понравилось сообщение. Однажды написал в чат радио, и мне ответили ведущие. Я прям ответом ответила, что да не может такого быть.
1: Кстати, что касается ведущих, друзья, напомним, сегодня тема от слушателя, да, вот Владимир из Москвы предложил, и вы также можете предложить свою тему на следующий четверг. Для этого прямо сейчас можете либо Свете в личку написать, либо мне, представляете, ведущий можно написать, или отметить в чате и сказать, а давайте в следующий четверг поговорим вот об этом. Это будет актуально, интересно. И вот как вам кажется, для всей страны будет здорово и увлекательно. То есть практически вы продюсер на одно утро. Мне кажется, это приятно.
0: Да, конечно, конечно, конечно. Маша пишет, я сегодня на работе рассказала коллегам, представляете, я выиграла на радио. Выиграла. Все очень удивились, как это и почему я вообще играю. Как будто таких людей не существует. А нас тут целый чатик тех, кто играет, выигрывает. Молодцы, молодцы.
1: Давайте вот необычная история от Дмитрия. Пишет он, как-то мне доверили важное дело подобрать команду для спасения планеты от надвигающегося астероида. Что-то знакомое, да, уже сразу? И вот пишет он я, Джордж Буш-младший, заметьте, Юрий Куклачев и Дмитрий Пименов. Понимаю, да, компания? А что самое забавное, я Дмитрий Юрьевич, то есть Пименов моя не настоящая фамилия, я же Куклачев. Идем по стартовой площадке к шаттлу, и Моника Белуччи, пишет Дмитрий, льет по мне слезы. Эминем говорит торжественную речь, я нажимаю кнопку, бабах, открываю глаза.
0: Просыпайтесь!
1: Голубое небо, речка, палатка, воскресенье. И уже Дима такой лайков насобирал, уже молодец. Ну, смотрите, какие классные комментарии-то с утра. Но вы можете добавить какой-то серьезный свой комментарий, то есть написать, что в жизни случилось с вами вот настоящее чудо какое-то. Опять же, с положительным знаком, может быть, с отрицательным. Да такие же чудеса тоже бывают.
0: Потом конечно.
1: Будешь, ничего себе, как все это произошло. В общем, друзья, наши соцсети для вас открыты. Любые чаты, как вам удобно, так и пишите, туда отправляйте. Ждем автора лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах». Вручаем очень приятный

0: Ну, вы знаете, мы уже бабьему лету были бы рады. Ждем лета. До лета осталось. Сколько у нас?
1: Я не посчитаю сейчас.
0: Не будем. Не надо. Цифра невероятная. И тем не менее, друзья, можно чуть-чуть оглянуться назад, вспомнить прошлое лето. А еще можно вспомнить, о чем говорили в сети в этот день, 24 сентября, 10 лет назад. Итак, заметные события, статьи, исследования и прочее. Классная была история от международного коллектива биологов, которые доказали, что самой древнейшей цивилизацией на планете Земля, которая вот обосновалась в одном месте, там жила и живет до сих пор, является какая цивилизация?
1: Не угадай. Живет до сих пор?
0: Да.
1: А то есть это не майя сразу?
0: Нет. Погоди. Они не вымерли, все с ними в порядке, живут до сих пор и будут жить, и все у них отлично.
1: Ну, не, говори.
0: У нас же каждая, да, цивилизация говорит, это мы самые древние, мы вот такие.
1: Египет, нет?
0: Нет. Оказывается, это австралийский абориген.
1: Ух ты!
0: Было масштабное исследование, континент очень большой, то, что на нашей карте выглядит как какой-то маленький островок, это действительно огромный континент. Так вот, генетические анализы и прочее подтвердило, что да, австралийские аборигены самая древняя цивилизация на планете Земля. Если когда-нибудь вас занесет в Австралию, то есть вы можете сказать, ребят, ну что же вы пирамиды не строили, вы увеличили в себя на веки вечные. Ну и в этот день прекрасная вышла статья в Великобритании о том, как Оксфордский словарь пополнился около тысячи слов практически. Вот у нас Владимир Пахомов приходит и рассказывает каждый день, мол, язык русский живет, добавляются новые слова.
1: Да.
0: С английским то же самое. Что из примечательного добавили в этот словарь? Например, слово «скрамдидл-ямпшес».
1: Это что такое?
0: Ну, это ты, например, что-то ешь и говоришь, очень вкусно вообще. Шикарное блюдо, прям мне очень нравится.
1: Если я что-то ем и мне вкусно, я это не выговорю. Ну, каким образом? Еще раз, как?
0: «Скрамдидл-ямпшес».
1: «Скрамдидл-ямпшес». О-о-о!
0: Нормально, да?
1: Угу.
0: Дальше. В этот же день добавили слово, которое называется «мупс».
1: А, ну что означает?
0: Мупс — это... Как же это объяснить-то?
1: Как это по-русски?
0: Нет, по-русски...
1: Фабрик детейл.
0: Смотрите, по-русски это будет следующая история. Когда мужчина очень много кушает...
1: Ага.
0: Слово «кушать»-то тоже нельзя употреблять.
1: Да ладно.
0: Как же все сложно-то. В общем, если мужчина много ест, у него появляется такой второй размер. Вот это вот мупс называется.
1: Мупс.
0: Да. И еще вот классная аббревиатура «YOLO». Ее начали употреблять в Великобритании везде в соцсетях, и потом это слово вошло в жизнь, и теперь им пользуются повсюду. Это расшифровывается как «You live only once», то есть ты живешь только один раз. Поэтому живи на полную катушку, пользуйся этой жизнью изо всех сил, и все у тебя сложится отлично. То есть живи сейчас, а не когда-то там в будущем. В общем, YOLO...
1: У нас есть русский аналог, не эфирный.
0: Сейчас скажешь, я прямо заинтересовался и не могу вспомнить навскидку. Но, друзья, такие были интересные заметки и статьи 24 сентября 2016 года. О чем будет интересно рассказать в этот день, в 2036 году? Ну, самим интересно, еще не знаю. Утро на семи холмах.

0: Дуа Липа и Training Season на Радио 7 на Семи Холмах. В одной из соцсетей есть такой, знаете, ну, в кавычках, хейтер Дуа Липа, который доказывает всем, что все песни Дуа Липы заимствованы. То есть это не оригинал. И он прям приводит примеры, и это довольно-таки любопытно. Посмотрите. Пока же мы послушали Дуа Липу, а через минут 15-20 сыграем. Игра называется «Чистый звук», опять же, для вас, дорогие меломаны, если хорошо знаете музыку. Давайте поиграем. В качестве приза у нас набор шикарных книг от издательства «Эксмо». Ну и чтобы их забрать, прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и свою заявку на игру оставляйте. 7.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Снегопад. На Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерстве.

0: партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Алло, ну как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Утро на семи холмах.
5: Радио 7.

0: это Денис Лизин и новости. Доброе утро.
1: Дима, привет. Света, привет. Всем доброе утро. Федеральная антимонопольная служба. Давайте от этого ведомства первую новость озвучим в этом выпуске. Анонсировала готовность проекта единого закона о тарифном регулировании. Он коснется вообще всех регулируемых сфер деятельности у нас в стране. Естественно, в том числе это про тарифы ЖКХ, про тарифы на проезд и так далее. И самое важное в этой инновации то, что будут вводить долгосрочное тарифное регулирование, а конкретно четкие тарифы предложено устанавливать на срок не менее 5 лет. Антимонопольщики рассчитали, что именно такой подход поможет на самом деле привлечь гораздо больше инвестиций в эти регулируемые сферы. Ну и второй важный момент. Именно этот подход повысит прозрачность формирования тарифов для потребителей, то есть для всех нас. Минфин, ЦБ и таможенная служба, в свою очередь, создают единую информсистему по обмену данных между собой для контроля за вывозом крупных сумм наличности из России. Эта новая система, анонсирует, позволит в моменте проверять подлинность документов о происхождении денег и, главное, фиксировать, а не использовались ли уже эти справки ранее при пересечении границы. Тут надо напомнить, что с апреля, в общем-то, гражданам у нас запретили вывозить в те же страны Евразийского экономического союза наличные рубли на сумму более 100 тысяч долларов, это если в эквиваленте, без соблюдения спецпорядка. А на практике все равно есть масса попыток вывозить несколько партий наличных, предъявляя один и тот же подтверждающий документ, то есть справку, как говорится, для всего. И вот объявили, что ограничение на вывоз наличных рублей, а заодно еще золотых слитков из России, тот же Евразийский экономический союз, будут ужесточать, причем уточнение в ближайшее время. Еще новость в продолжении выезда за рубеж. И вот про ближайшее время. Стоимость визы в Египет с Нового года. Кто планирует это направление, будьте, пожалуйста, в курсе. Вырастет еще с 30 до 33 долларов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, повышение это связано с очередным решением египетских властей об увеличении визового сбора. Причем надо вспомнить, что это уже второе подорожание за год, потому что до этого, напомню, в марте стоимость визы в Египет уже поднимали, причем еще сильнее. Было 25, теперь 30, а будет еще раз 33. Эксперты, на самом деле, в турсфере считают, что, конечно, вот это даже новое визовое подорожание наших туристов не отпугнет от этого направления. Оно у нас номер один практически. Но вот только в этом сезоне, а до конца года еще далеко, там на курортах уже побывало более 1 000 000 россиян. Это сразу на четверть больше, чем было в этот же период в Египте год назад. Традиционно самыми популярными у нас остаются места на Красном море, Хургада, Шарм-эль-Шейх. Египетские курорты на Средиземном море им не конкуренты вообще из-за более прохладного моря и более сложной логистики. Потому что до многих отелей туда надо достаточно долго добираться от аэропорта Каира. Да, а вот именно в Шарм-эль-Шейхе российские туристы – лидеры по количеству.
0: Какие изысканные пытки от вас, Денис Витальевич, слушать про отпуск в четверг осенью в России.
1: Да.
2: Хорошо, не в ноябре, спасибо и на этом.
0: Он и в ноябре расскажет. Ты разве не знаешь этого профессионала? Спасибо. Спасибо.

0: С добрым утром, друзья.
1: С добрым.
0: Здравствуйте, 24 сентября на календаре. Сегодня четверг, с чем хочется вас поздравить. Может, вы устали, мало ли, не выспались. Но бодритесь, держитесь, мы вам поможем. Отличная музыка, отличные игры впереди. Кстати, чистый звук уже через несколько минут. Хотите забрать набор отличных книг? Заявку на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru.
1: Ну и конечно. Да, сори, прибила. Извините, могу себе позволить сегодня. Так, смотрите, заходите в наши социальные сети, уделяете им, ну, немного времени и становитесь претендентом на наш приз за лучший комментарий. А что мы сегодня вспоминаем? А вот, собственно, по идее Владимира из Москвы мы вспоминаем самые невероятные истории. Вот другие бы не поверили, да, если

Милен Фармер на радио 7 на Семи Холмах. Можете нам рассказать невероятную историю о том, как вы встречали Милен, например, прогуливаясь по Москве. Ну, мало ли, вдруг и такое было. Невероятная история, в которую поверить сложно, но, тем не менее, они произошли.

0: возможно, через своего знакомого познакомилась с семейной парой. Очень красивая пара. Она от природы красавица. Он, ну поверьте мне, спортзал, салоны красоты, все дела. У нее крупный магазин брендовой одежды. Она целыми днями, как белка в мясорубке с этим магазином. Плюс двое детей, плюс дом, плюс загородный дом и так далее, и так далее, и так далее. Он ни дня в жизни не работал. На мое изумление, высказал своему знакомому, как это вообще возможно. Мой знакомый ответил: ничего ты не понимаешь, у каждой львицы должен быть свой лев. Смысл фразы поняла позже, когда увидела фильм BBC о жизни львов и львиц. Очень хорошо, Оксан, отличный комментарий.
1: Но вы знаете, а почему нет?
0: Почему нет? Кто бы спорил-то?
1: Хочешь обеспеченного мужчину, возьми и обеспечь. Это правильно, так говорят. А что смешного, Свет? Мне кажется, нормально.
0: Обеспечил.
1: Ладно, вернемся к нашей все-таки теме. Татьяна, вот в эту историю действительно сложно поверить. Работала в Брюсселе, 2005 год. Вечером после работы зашла в магазин за продуктами и на кассе обратила внимание на фактурного мужчину в красивом пальто. Потому что в Бельгии с красивыми мужчинами в красивой одежде напряженка. Не знали. Mm-hmm. На парковке этот мужчина догнал меня и на английском попросил номер телефона. Я отшутилась, мол, дома жених ждет. Мы поболтали, я уехала домой. И только потом до меня дошло, что это был Саймон Бейкер, исполнитель роли блондина из «Дьявол носит Прада», который героине помогал достать рукопись про Гарри Поттера.
0: Ничего
1: У него еще
0: себе.
1: Была главная роль в «Менталисте». А потом, говорит, Татьяна посмотрела в интернете, он был на тот момент женат.
0: Ай-яй-яй.
1: Татьяна, это заявка на победу. Очень хорошо. Хорошая история.
0: Так, Женя пишет: мне 16, я в Германии, иду себе по улице маленького города. Город назван, я не выговорю. Слушаю кассету Greatest Hits от Queen. А дальше как будто замедлили съемку, и на меня медленно надвигается почти моя копия. Парень немец с девушкой шел навстречу. Чуть повыше, ладно, чуть покрепче, чуть постарше. Но в наушниках с саундтреком можно было запускать «Зеркало» Юрия Антонова. Это вот то самое, где гляжусь в тебя как в зеркало, правильно понимаю? На лицо просто копия. И шла эта копия в замедленной съемке, также вытаращив на меня глаза на пару с ошарашенной девушкой. И так мы и прошли мимо друг друга, оборачиваясь вслед. И вот если бы я был тогда старше, сообразительнее, непременно бы познакомился и постарался сохранить это знакомство. Дома, разумеется, об этой истории умолчав, рассудив, что отец может попасть под удар. Хотя ничего никак не могло сходиться.
1: Почему не могло? Что не мог служить в западной группировке войск?
0: Ну, например.
1: В Германии, да. Мой-то служил, может, там ходит где-то двойник. Я-то не знаю. Ладно, друзья, рассказываем невероятные истории друг другу. Сегодня будет много мистики, много совпадений, да мало ли чего будет. Главное, что за лучший комментарий мы вручим вам очень приятный подарок. Ну, а в игру «Чистый звук» играем уже через пару минут.

0: Конечно, это Sting, его All This Time на Радио 7. 8.15 в столице, время играть.
1: Чистый звук на Радио 7.
2: Слушайте, ну какие молодцы, ну вот просто любо-дорого. Раннее утро, кто-то на работу спешит, кто-то детей отвозит. А нет, находите время, оставляйте заявки на сайте Радио 7. Кто-то оказывается седьмым, и вуаля, играет с нами в эфире.
0: Александр из Курска, наша утренняя звезда. Здравствуйте, Александр.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Светлана, здравствуйте, Дмитрий. Здравствуй, любимая страна.
2: Ой, как хорошо.
0: А давайте, приз ему все, хватит.
2: Все, да, все выиграл.
0: Молодец. Ура, Александр, поздравляем. О, молодец, молодец. Отлично сыграли.
3: Ну, давайте сыграем.
0: Ну, кто мы такие, чтобы с вами спорить? Вы старались, отправляли заявку, и мы играем с вами.

0: не ошибаюсь, это Ten Sharp, что-то там, Rain on Africa.
1: Что-то там.
2: Давайте это что-то там послушаем. Александр, вы знаете, вы угадали и с фактом, и с названием, только группу чуть-чуть неправильно назвали, это группа Тото, и тем не менее, приз ваш!
3: Поздравляем!
0: Ура! Спасибо, любимое радио.
1: Ой, да рады, рады. В общем, вы получаете набор книг от издательства «Эксмо», которому в этом году, кстати, исполняется 35 лет. Вы большой молодец. Супер играли.
2: Классно.
1: Супер.
2: Классно, Александр. Еще раз поздравляем. Книги отправляются в Курск.
0: Спасибо.
2: А Александр, довольный жизнью, отправляется этим утром куда? На работу, да куда угодно отправляется. Все, в Курске одного счастливого человека стало больше, и мы поздравляем его. А, друзья, завтра в это же время с нами снова «Чистый звук».
4: «Чистый звук». На радио 7.

Джонни Хейтс Джесс на Радио 7. Дальше. Как всегда, лучшая музыка, самая любимая, все ваше любимое опять же. И совсем скоро с нами Кейти Тиз.

мошенниками уже воспользовались 16 тысяч банковских клиентов. Общая сумма таких возвратов составила 650 миллионов рублей. Минпромторг напомнил о плановом повышении утилизационного автосбора. Он произойдет прямо с Нового года, с января. Еще ставки проиндексируют сразу на 10-20% в зависимости от категории транспортных средств. Поясняют, что поэтапное увеличение вот этих утиль-ставок вводят исключительно для стимулирования локализации автопроизводства у нас в стране. И тут, на самом деле, результаты уже таковы, что возобновили работу почти все автомобильные заводы, брошенные иностранными компаниями. Сейчас в сегменте легковушек в России производят более 20 марок и более 50 моделей от бюджетных до премиальных. И в целом доля отечественной автотехники сейчас на рынке уже находится на отметке 63,5%. То есть примерно 2/3 автопродаж у нас в стране – это машины, произведенные именно у нас в регионах. Начались испытания первого опытного участка высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Полигон построили в Ленинградской области, и тут подробности следующие. Этот участок в 1,5 километра, в общем-то, миниатюра первой в России высокоскоростной будущей железной дороги. Пока на заводе в Свердловской области еще собирают наш первый поезд, который сможет разгоняться до отметки 400 км в час, в тестировании используют «Сапсан». В нем поставили 35 измерительных систем, на самой ЖД-дороге еще 1500 датчиков, и специалисты сразу 4 НИИ проверяют, как все эти системы и детали работают вместе. Результат, который получат в ходе тестирования, позволит подтвердить технологии монтажа и эксплуатации всей высокоскоростной железной дороги, которая

0: Мел Си тоже может рассказать про чудо, как она, в принципе, добилась той же популярности, что и в составе группы, а, знаете, это большая редкость для вокалистов. Рассказывайте, какие истории случились с вами, во что практически невозможно поверить в наших соцсетях, и совсем скоро мы вручим главный приз этого утра.
1: А в студии появляется наш невероятный, наш чудесный эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Вопрос от Алии из Казани. У меня, пишет она, вопрос короткий. Как будет тесто во множественном числе?
0: А кстати.
1: Да.
3: Ответ короткий не получится.
0: Пожалуйста.
3: Тут надо немножко порассуждать, потому что, в принципе, такой вопрос не случайно возникает. Тесто относится, ну, к так называемым вещественным существительным, то есть слова, обозначающие какое-то вещество.

0: ситуацию, когда множественное число понадобится. Если оно нужно, ну, можно сказать «тесто».
1: А можно
0: как
1: все-таки?
0: «Окно окна». Mm-hmm. Да, грамматически такой вариант возможен. Он соответствует языковой системе. Но можно сказать «виды теста», потому что там еще будет не очень понятно. «Тесто», «тесто» там произносится одинаково. Поэтому если нужно особенно написать, то «тесто» с окончанием «а». Но вряд ли такая ситуация будет частотна. Форма такая малоупотребительна.
1: Спасибо большое. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На «Радио 7».

0: Кэти Тис и ее The Big Bang на радио 7 на 7 холмах. Ну и Big Bang ждет нас на выходных. Это будет громко, это будет красиво. И что это будет за уикенд?
1: Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса».
0: И вы знаете, друзья, когда за окном становится прохладнее, когда эта осень набирает обороты, хочется добавить в жизнь чуть-чуть больше тепла. И вот идеальный саундтрек для такой погоды, разумеется, любая песня Ричарда Маркса. И Радио 7 представляет в эти выходные лучшие песни и истории о том самом непокорном романтике Ричарде Марксе только на Радио 7.
2: И, кстати, Ричард Маркс начал профессиональную музыкальную карьеру еще ребенком.

0: красивейших песен у вас просыпаются самые лучшие воспоминания. Рассказывайте нам в нашей рубрике «Игре мой саундтрек», который, кстати, на Радио 7 уже минут через 20. Те самые рассказы и истории оставляйте на сайте radio7.ru. В Москве 8 часов 50 минут. С добрым утром.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключение Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН
6: 113-110-118-44. Колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Карты скидки.

0: за 1 миллион долларов купили барана. Это мировое достижение, так на секундочку, которое произошло на международном фестивале овец, конкретно породы Арашан. И буквально билось за этого персонажа вся элита животноводства аж 5 стран. Кыргызстан, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. В итоге покупателем барана-миллионера, давайте так его теперь именовать, стал один казахский селекционер. Понятно, что всем людям, далеким от животноводства, а нас большинство, непонятно, а зачем выкладывать за этого барашкина гору американской валюты. Но все встает на свои места, если узнать, что кыргызская порода арашан уникальна. Они безрогие, гладкошерстные, невероятных габаритов, просто гиганты, в холке выше метра.
1: Вкусные, нет?
0: А еще много вкусного, потому что их средний вес 150 кило, это втрое примерно тяжелее среднестатистического обычного барашкина. И еще именно порода арашан рекордсмены по скорости роста. То есть, когда говорят, растет буквально на глазах, это про них. Ну и бонус, они вообще не болеют. Так что 1 миллион долларов за барана фермер из Казахстана, по сути, не просто за него отдал. Он купил целую баранью фабрику по улучшению стада. В общем, пока айтишники инвестируют в ИИ, сельское хозяйство, в баранов арашан.
2: Что-то я помню из школьной генетики. Одного барана мало для того, чтобы выводить.
1: Но шанс есть.
0: На самом деле, я не упомянул еще один пунктик. У породы арашан и одного достаточно.
2: Золотой баран какой-то.

0: С добрым утром, друзья.
1: С добрым.
0: Здравствуйте. В этом часе вас ждет одна невероятная история под прекрасную музыку в рубрике «Игре мой саундтрек». И просто много замечательной музыки круглые сутки для вас на Радио 7. Ну и продолжаем утреннюю тему.
1: Да, конечно, вас ждет много невероятных историй, если вы зайдете в наши социальные сети. Вы, пожалуйста, заходите и свои истории вспоминайте. У нас сегодня тему сдает Владимир из Москвы. Вот наверняка найдется какое-то событие или какое-то совпадение. Да, удивительное. Вот если бы с вами оно не произошло, вы бы ни за что не поверили.

0: Шер и ее невероятная история и в музыке, и в жизни. И тоже кто бы мог поверить, да, что она станет такой звездой, звездой мирового масштаба. И даже, знаете, вот этот трек выходил тогда, когда все говорили: «О, Шер уже не взлетит». Взлетела еще как.
1: Так, ну и что касается ваших уникальных историй, мы, конечно, их будем озвучивать, вы, главное, их пишите. А в сети огромное количество, причем уже подтвержденных фактов, удивительных совпадений и так далее. Смотрите, что нашла. Это супер вообще. В 1940 году разлученные при рождении братья-близнецы были усыновлены разными семьями. Обе семьи, не зная друг о друге, назвали мальчиков Джеймсами. Оба выросли, стали полицейскими, оба женились на женщинах по имени Линда. Развелись и женились во второй раз на женщинах по имени Бетти. А своих сыновей они назвали Джеймс Аллен. Представляете? Вот не зная друг о друге совершенно ничего, вот столько совпадений в жизни у людей происходило. И воссоединились уже в возрасте 39 лет, ребята. Вот абсолютно подтвержденный факт. Представляете, как бывает?
0: Тут не хватает момента, где они купили по лотерейному билету и выиграли по миллиону долларов.
1: Ну,
0: да?
1: извините.
0: Совсем красиво получилось. Владимир, смотрите историю. Хотите верьте, хотите нет. Пишет. 1985 год. Магнитогорск, май. Гуляем вечером с друзьями-десятиклассниками. Видим в небе яркий шар. Луч узкий, не как от фонарика. Шар медленно движется по небу. Мы сначала пошутили, что кто-то не закрыл люк в самолете, а шар двигался в сторону какого-то исходящего луча. То есть это была не ракета. Мы бежали и кричали людям: «Смотрите на небо!» И на следующий день в местной газете вышла заметка, что жители города наблюдали НЛО, перемещавшийся из центральной части города на правом берегу Урал в сторону левого берега Нацемзавод. Ну, Владимир, мы вам не можем не поверить. Но знаете, что самое интересное, что касается НЛО? Помните, всплеск был в начале 90-х? А потом, когда у нас с вами появились телефоны, самые разные вообще, с кучей мегапикселей, как-то эта тема сошла на нет. Больше никто не видит НЛО.
1: Так, Ульяна пишет. Приложу только маленький списочек происходившего в моей жизни. На Газантипе меня чуть не затоптала лошадь.
0: Хорошо.
1: Когда я шла по узкому проходу между домами от Поповки до пляжа. Так, я дружу с бывшей своего мужа. Угу. У нас родилась дочь из-за очень удачного знакомства с бездетной парой в баре.
0: Я сидела... не спрашиваю, как это все произошло. Ладно, дальше.
1: Я сидела в обезьяннике с подругой из-за оскорблений полицейских при исполнении, и нас оттуда вытащили знакомые, с которыми мы день назад жарили шашлыки на детской площадке. Ульяна, а вы умеете удивлять?
0: Это заявка на победу. То есть у человека что ни день, то чудо, понимаете?
1: На концерте Aerosmith мы с подругой были ангелами группы, и весь концерт стояли возле подножья сцены, увидела легенду на расстоянии вытянутой руки. Ну и финальный пункт. Могу не спать 60 часов, могу не дышать 11 этажей. Браво.
0: Когда лифт падает, мы тоже можем. Но это что значит 11 этажей? Подниматься, опускаться.
1: Я уточнила, я прям в чате спросила, типа, наверное, что-то не очень хорошо пахло, да, в лифте. И вот ты заходишь в лифт, и тебе приходится делать глубокий вдох.
0: О, женщина, я об этом не подумал. Я-то вот сразу...
1: И все, не терпишь 11 этажей, потому что, ну, невозможно.
0: Так, ладно, история тоже, в которую сложно поверить. Прислала ее Александра. Доброго утра нам всем желает. Саша, вам тоже. Пишет: долгожданная дочь — это наше чудо, и вот почему. Все перепробовали. Вот вообще все, ничего не помогло. Но кто-то нам сказал, что подойти к процессу, ну, изготовления ребенка, так скажем, нужно подойти немножко креативно и сделать это...
1: Изготовление.
0: Свет, ну, сейчас я договорю.

0: Это только начало.
1: Ладно.
0: Это мои вольные вариации, а теперь цитата автора. Так вот, процесс изготовления ребенка нужно производить, чтобы оба участвующих были в валенках. Через три недели тест показал положительный результат и пишет: теперь растет наша красавица, занимается борьбой, и наша отличница Варвара – самое настоящее чудо. Я даже знаю, какую вы обувь ей в детстве покупали. Александр, это заявка на победу. Я такого никогда не слышал.
1: Ну, это совпадение, мне кажется, такое.
0: Ну, да? Люди перепробовали все, потом надели валенки три недели, пожалуйста.
1: Согрели ноги.
0: Так, а с деньгами это работает? Какие истории сегодня? Но мы еще вашу не видели. Присылайте скорее, ждем вас в наших соцсетях. Рассказывайте, что невероятного произошло в вашей жизни, во что сложно поверить, если бы в этом не участвовали вы сами.

0: Это Atomy Kitten на Радио 7 на Семи Холмах. Вот интересно, с этой песней у вас связаны какие-то воспоминания? Если да, скорее присылайте свою историю в нашу рубрику «Игру мой саундтрек». И кто знает, вдруг уже завтра ваша история будет в эфире. Но сегодня у нас другой главный герой.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Да, это практически мастер-класс, как попасть еще и в тему сегодняшнего эфира, да. Про невероятные истории, которые случались с вами, и если бы они с вами не произошли, вы бы в них не поверили. Например, случилось какое-то событие, оно сопровождалось музыкой, вы это запомнили, все, потом взяли эту историю на Радио 7, отправили, на сайте оставили, и вдруг в эфире фотопринтер еще и выиграли. Кому расскажешь, никто не поверит. Ну, примерно так, наверное, да. Вот, пожалуйста.
0: Сегодня шикарная история от Владимира из Москвы. Мы ее выбрали и давайте перескажем. Мы, ну, сразу скажем, дозвонились до Владимира, он сказал, там и заняты, со связью какие-то сложности. Говорит, я вам доверяю, пожалуйста, озвучите. Ну. Владимир, займемся. Итак, его история.

0: Советский Союз, Казахская ССР, город Целиноград. Мы молоды, красивы, всем хочется провести время в компании отдельно от взрослых, но не было тогда вот для студентов нормальных ночных дискотек, там, съемных квартир, вот этих домов, куда выезжают сейчас молодые люди. И тут новость. У Сереги родители выезжают на выходные на дачу.
1: Аллилуйя.
0: Среди всей молодежи эта новость разлетается, все размышляют, как провести этот праздник, свалившийся красиво. Ну, разумеется, начинается там сбор напитков, еды, и, разумеется, кто-то пообещал достать самые новые записи зарубежной эстрады. Это словосочетание помните наверняка. Mm-hmm. В общем, начинается вечеринка. В субботу у Сергея в его трехкомнатной квартире песни, пляски, веселье, какие-то парочки. Ну, классика, классика, все. И, в общем, так нам хорошо и весело. И тут ставят эту песню. Начинается танец просто невероятно отрывный. И вот в каких-то паузах в этой песне все услышали, как громко щелкнул замок входной двери. И на пороге появились мокрые, потому что на улице шел дождь. А еще злые, потому что на полпути по дороге на дачу сломалась машина. И, в общем, под дождем пришлось ловить попутку и тащить машину на тросе до дома. А еще, главное, очень удивленные при этом родители Сергея, потому что они, разумеется, ни сном, ни духом о том, что у них дома такое мероприятие.
1: Культурное, да. Культурное мероприятие.
0: Что было дальше, я лучше скромно

0: умолчу, вы, разумеется, догадаетесь. Зато теперь, пишет Владимир, каждый раз, когда я слышу эту песню на Радио 7, я вспоминаю и возвращаюсь на 40 лет назад, я вспоминаю тот звук щелкнувшего замка в двери. И это все произошло под песню Dire Straits, Sultans of Swing, и мы ее послушаем прямо сейчас. Ну а вы, пока будете слушать Dire Straits, завидуйте Владимиру, потому что он получает портативный фотопринтер за свою историю.
1: Да прекрасная история. Мне только судьба Сереги интересна.
0: Что стало с Серегой, Владимир, уточните, пожалуйста. Ну и мы, друзья, ждем ваши истории, ваши песни. Рассказывайте о них на сайте radio7.ru.
2: Мой саундтрек на Радио 7.

Вот здорово, да? На Радио 7 играет Dire Straits, и Владимир из Москвы сейчас переносится на 40 лет назад в своей юности, истории из квартиры, и студенчества и прочее-прочее. Расскажите и вы свою историю на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Расскажите, с какой песней связаны ваши наилучшие воспоминания. У нас впереди Get Lucky, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:21 в столице. С добрым утром.

Всем доброе утро. Центробанк готовит механизм, который позволит полностью возвращать гражданам у нас в стране деньги, похищенные у них с карты счетов мошенниками. Это, сообщается, станет возможно в рамках сервиса под названием «Добрая воля», который относится к нашей национальной системе платежных карт. В ЦБ уточнили, что сейчас по факту пострадавшим часто непонятно,

0: И тут, на самом деле, результаты уже таковы, что возобновили работу почти все автомобильные заводы, брошенные иностранными компаниями. Сейчас в сегменте легковушек в России производят более 20 марок и более 50 моделей, от бюджетных до премиальных. И в целом доля отечественной автотехники сейчас на рынке уже находится на отметке 63,5%. То есть примерно 2/3 автопродаж у нас в стране – это машины, произведенные именно у нас в регионах. Начались испытания первого опытного участка высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Полигон построили в Ленинградской области, и тут подробности следующие. Этот участок в 1,5 километра, в общем-то, миниатюра первой в России высокоскоростной будущей железной дороги. Пока на заводе в Свердловской области еще собирают наш первый поезд, который сможет разгоняться до отметки 400 км в час, в тестировании используют «Сапсан». В нем поставили 35 измерительных систем, на самой ЖД-дороге еще 1500 датчиков, и специалисты сразу 4 НИИ проверяют, как все эти системы и детали работают вместе. Результат, который получат в ходе тестирования, позволит подтвердить технологии монтажа и эксплуатации всей высокоскоростной железной дороги, которую, напомню, будут открывать в 2028 году.
1: Радио 7.

0: Билли Джоэл на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, ну а в наших соцсетях мы по-прежнему собираем ваши комментарии по теме. Рассказывайте, что невероятного произошло в вашей жизни, и вам никто не поверил. Да и мы не поверим, но вы рассказывайте.
1: Невероятный, но факт, но в студии появляется наша Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И у нас на связи город Чехов, пишет нам Елена. Я недавно ходила в гости и в качестве угощения приносила с собой десерты, которые спекла сама. И вот прошло уже несколько дней, а мне так и не возвращают контейнер из-под этих пирожных. Как вежливо об этом напомнить?
4: На самом деле, когда приносят какие-то угощения, очень часто это выглядит как полноценный презент, а это просто упаковка, то есть контейнер. Да. И есть высокая вероятность того, что хозяева восприняли как просто упаковочный материал, который можно оставить себе или распоряжаться каким-то другим образом по своему усмотрению. Поэтому, ну, во-первых, если подобные угощения приносятся, и если контейнер действительно является ценным, то можно как-нибудь ненавязчиво и аккуратно сказать, что вот там, значит, это старалась, пекла, например, да, надеюсь, вам понравится. И вот этот вот чудесный контейнер, там, когда будет возможность... Было бы хорошо, чтобы вернулся домой, да, я вам в нем принесу еще не раз какие-то вкусные вещи, например. И это тоже абсолютно нормально, на мой взгляд, и естественно. Если уже мы попали в ситуацию, когда уже не возвращают, а хотелось бы этот контейнер получить, то мне кажется, тут тоже ничего такого возмутительного, что ли, или неправильного нет. Абсолютно спокойно можно поинтересоваться вопросом, значит, что я сейчас планирую опять что-то испечь, и вот у меня вот этот есть мой там прекрасный стеклянный, например, контейнер, буду признать, если получится там как-нибудь при встрече его забрать, чтобы я опять могла поделиться с вами или там с кем-то еще вот этими угощениями, потому что контейнер прекрасно сохраняет тепло и очень удобен для переноски. И мне кажется, все хорошо.
3: Спасибо. Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: причастным к событию можно сегодня перечитать роман «Великий Гэтсби». Ну, можно фильм, конечно, посмотреть, но лучше, конечно, роман в руки взять и начать читать. Также сегодня отмечал бы свой день рождения Джим Хэнсон. Это американский кукольник, режиссер и создатель знаменитых «Маппетов». И «Маппет-шоу» мы все, конечно, смотрели. Еще Брэд Бёрд празднует сегодня свой день рождения. Это американский кинорежиссер, аниматор, снявший «Суперсемейку» и мой любимый. Обожаю, просто обожаю. «Рататуй». Ты смотрел?
1: Нет, но все его хвалят, все говорят, шикарный.
0: Ты что? Берешь дочь, усаживаешь рядом и получите вот просто удовольствие.
1: Если сравнивать «Рататуй» и «Валли», что лучше? Вот, да. Ну, скажи.
0: Ну, наверное, на одном уровне.
1: Я понимаю, что это разные жанры.
0: Абсолютно,
1: да, там «Рататуй» — это
0: абсолютно.
1: Крыса и кухня, а здесь робот и космос.
0: И то, и другое про чувства.
1: А.
0: Да.
1: Хорошо.
0: Да, да, да, конечно.
1: Спасибо за рекомендацию.
0: Про трогательное. Так, еще сегодня день рождения у Кевина Сорбо. Это американский актер, известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла». Ну, просто краш для определенного поколения, могу сказать. Ну и сегодня есть большой праздник, друзья. Всемирный день моря отмечается... Опять же, во всем мире. Кто мы такие, чтобы проходить мимо этого события? Потому что и фестивали, и конкурсы проводятся, и в целом какие-то такие, собственно, лекции, посвященные морям. Я что нашла? Оказывается, лидером туризма считается регион Средиземноморья. То есть это самое популярное море в мире. Средиземное. Да, да, да, да. Туда приезжает порядка, ну, от 50 до 70% от общего числа туристов. Представляете? Ну, это же колоссально. На втором месте Карибское море. Карибское. Прекрасное. На третьем Красное. Что еще интересного? Красное море – самое теплое и прозрачное море планеты с коралловыми рифами. Ну, понятное дело, все же вот ездят посмотреть, собственно, на подводный мир. Про Карибское море тоже есть, ну, как бы, очень много интересных фактов, и действительно тоже очень теплое. Так, что еще говорят, так это то, что... Сейчас, секундочку, это было... Потеряла. Ну, в общем, некоторые советуют поехать на самое чистое море, оно в районе Антарктиды находится, в общем, покупаться там, потому что там вода, она приравнивается по своему составу и по своей чистоте вот просто к минеральной.
1: Ты скажи лучше, вы с Денисом Лизиным сегодня сговорились?
0: Сговорились, да? Я не виновата, это
1: Денис
0: вот
1: Денис Витальевич приходит, рассказывает, мол, летите путешествовать, отдыхайте на морях, Света сегодня тоже день моря, а сейчас кто-то, знаете, сидит на берегу Средиземного, говорит, купаться, не купаться, да не хочу, завтра схожу. Идите сегодня, мы вам будем по-доброму завидовать.

0: Дэдди Свимс и его «Мистер Новый Ролл» на Радио 7. 9.51 в столице, друзья, время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Четверг может разбудить в вас давно забытый дух соперничества. У овнов, львов и стрельцов появится возможность проверить себя там, где результат зависит не только от удачи, и азарт окажется вполне оправданным.
0: Знаки земли. Сегодня внимание привлечет необычная вещь в витрине, каталоге или на полке. Тельцы, девы и козероги. При этом не спешите покупать ее. Гораздо интереснее окажется информация, которую вы узнаете позже.
2: Знаки воздуха. День может начаться, с такого ощущения нехватки времени. Но постепенно ритм изменится. Близнецы, весы и водолеи, неожиданное освобождение нескольких часов позволит заняться тем, что вы давно откладывали. Спортзал, например. Все
0: ты
2: идем.
0: Про себя, да? Ну. Хорошо. Знаки воды. Сегодня не стоит игнорировать собственную усталость. Раки, скорпионы и рыбы. Если организм потребует более раннего сна или спокойного вечера, вот все-таки лучше прислушаться к нему, и завтра это даст заметный эффект.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Алло, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес.

0: -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Утро на семи холмах.
8: Радио 7.

0: В российской столице 10 часов утра. Вы готовы встретить Дениса Лизина с новостями? Готовы? Встречайте.
1: А я готов. Я пришел. Да, Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Вот после того, как накануне официально объявили, что 8 известных у нас на всю страну холдингов частично переведут свои структуры из Москвы в регионы, это, напомню, сделают Аэрофлот, Почта России, Роснефть, РШД, Транснефть, Россети, Интеррао и Зарубежнефть, на вопрос, куда переезжаем, появились в том числе подробности, что, например, РЖД запустит свой инновационный кластер во Владимирской области, Почта России переведет свою IT-компанию в Татарстан. Все остальное будут объявлять дальше, постепенно. Вообще, все это продолжение децентрализации страны, в общем-то, будем так говорить, государственного уровня программы, потому что давняя практика держать все крупные предприятия в одном городе, это Москва имеется в виду, нездоровый перекос и по экономике, и по безопасности сейчас. Переезд части структур крупных компаний в регионы, в свою очередь, дает им рабочие места, налоги и, в общем-то, толчок к развитию экономики. Это напомнить надо пару последних примеров. Было в Питере, когда туда переводили «Газпром», и в Красноярске, когда туда перевели «Русгидро». Теперь на очереди переезд в регион еще 8 холдингов. В октябре, ноябре, декабре автоэксперты прогнозируют повышенный спрос у наших автомобилистов на иномарки по параллельному импорту. Это в том числе потому, что Минпромторг напомнил о плановом повышении утилизационного сбора, который будет с Нового года. Известно, что ставки еще проиндексируют, то есть повысят на плюс 10, плюс 20% сразу, в зависимости от категории транспортных средств. Поясняют со стороны Минпромторга, что вот это поэтапное увеличение утильставок вводят для стимулирования локализации автопроизводства у нас в стране. И тут, на самом деле, результаты уже таковы, что возобновили работу все автомобильные заводы, брошенные иностранными компаниями. В сегменте легковушек в России производят уже более 20 марок и более 50 моделей, от бюджетных до премиальных, ну и по факту доля отечественной автотехники сейчас уже находится на отметке 63,5%, то есть две трети автопродаж в стране – это машины, произведенные именно у нас. А именно в Китае живет мировая рекордсменка по сборке кубика Рубика. Вот, возможно, уважаемые радиослушатели, вы уже вдруг видели видеоролики, как шестилетняя малышка, китаянка Лянь Юньчжи, зовут ее, установила вот это новое достижение среди всех женщин на планете вообще. Это чадо собрало кубик Рубика за 4,27 секунды. При этом она такая кроха, что полученный ею за это кубок победительницы, это как ее полроста. Это примерно вот такая шестилеточка. Мировой, в свою очередь, рекорд среди мужчин в спид-кубинге, как это называется. Это, напомню, 3 с небольшим секунды. Тут в свое время отличился 21-летний взрослый уже американец Марк Парк. Макс Парк. Ну, а у нас в том году 13-летний Тимофей Тарасенко из Москвы, в свою очередь, рекорд России установил по сборке кубика Рубика. Это 3,72 секунды.
2: Но, невероятно, конечно.
1: Но все эти человеческие рекорды – ничто по сравнению с рободостижением, причем от нашего российского робота, который делает это быстрее всех в мире. Его собрал инженер Александр Кротов, и вот его железное детище умеет собирать кубик Рубика, внимание, всего за 0,2 секунды.
2: Для сравнения. Серьезно?
1: Для сравнения, это как… Ну вот за это время человеческий глаз просто успевает моргнуть.
0: И что, это рекорды, по-вашему? Я вот за 46 лет ни разу не собрал. Вот это рекорд.
1: Вот это рекорд.
0: Сколько я старался, никогда не получалось. Надо робота покупать.

0: Приятно, друзья, что еще час мы вместе, еще столько музыки хорошей послушаем, столько историй невероятных впереди, ну и о кино, конечно, поговорим.
1: Безусловно, и ждем вас в наших социальных сетях. Сегодня время удивительных историй, которые с вами произошли. Если бы вы не были свидетелем этим историям, то ни за что бы в них не поверили.

0: Моджо и его Лейли на Радио 7 на Семи Холмах. 10.08 в столице, друзья, время очередных комментариев по теме.
1: Сколько историй. Слушайте, конечно, сегодня сложно, потому что истории, как правило, такие длинные, да, это ж поди набери текст, отправь, но вы справляетесь. Молодцы, хвалю, обожаю. Доброе утро, дорогие мои любимые радиоведущие. Послушала тут рассказ про валенки. Кто не был с нами, Дим, как там было?
0: Напомним, мужчина и женщина старались, чтобы у них были дети, не получалось, им кто-то порекомендовал, что процесс должен происходить в валенках. Ну и все получилось буквально за 3 недели.
1: Так вот, послушала тут рассказ про валенки. Звонит мне сестра и спрашивает, слушаю ли я вас или нет, а про валенки сообщение слышала или нет. Отвечаю, да, а она мне, не хочешь нашу историю рассказать?
0: Так.
1: Так вот, много лет назад сестра с мужем были на первой годовщине малыша у родственников, и когда малыш задул свечку на торте, его папа отдал свечку моей сестре и пожелал встретиться снова на первой годовщине их ребенка. У сестры с ее мужем пока детей не было. Так вот, сестра родила мальчика, я стала его крестной, и уже на его годик он задул свечку на торте, эту свечку передала сестра мне, так как у меня тоже не было детей, не получалось. И что вы думаете? Родила мальчика. Теперь у нас по 2 мальчишек. Вот хотите, верьте, хотите, нет, но это так.
0: Классно!
1: Скажи?
0: Так, это конкурент валенкам, да.
1: Традиция целая может вырасти семейная из вот таких
0: действий. Действительно, да, они же могут это передать дальше. От Александра, ну, прям классика, он пишет, вот для меня самое необъяснимое чудо в жизни, это как могла такая вот красивая, милая девушка выбрать меня в мужья. Святой человек, мать моих детей, до сих пор любит, несмотря ни на что. Вот где главное чудо моей жизни.
1: Какой хороший молодой человек. Какой мужчина.
0: Александр мужчина, именно, Александр, да. Он не молодой человек, но прям такой опытный.
1: Какой вы молодец.
0: Так, супруги, наш привет. Прям большой-большой.
1: Правильно воспитанный молодой человек. Ну, если серьезно, вы прям молодец, да, хвалю. Так, однажды провалилась в люк зимой. Решила срезать путь по, скажем так, траве. Ну, снег же, да, было все засыпано и не было видно. Провалилась по пояс, потому что успела руки поставить по краям. Весной проходила мимо того места, и никакого люка там не обнаружилось. Возможно, это был мой шанс попасть в Нарнию, но я его упустила. Интересно, да?
0: Представляете, а да, если так? Бы вход в Нарнию был действительно не через шкаф, а через люк. Половина романтики фильма теряется тут же вообще. И да, наверное, вот люди, которые осуществляют ревизию люков, да, они потом все-таки в люки спускаются и теряются навсегда. У них своя Нарния. Друзья, рассказывайте, что невероятного произошло в вашей жизни, такого, во что практически невозможно поверить, но вы переживали это сами. Буквально полчаса у нас до подведения итогов. Ждем ваши сообщения. Торопитесь. Почему говорю поторопитесь? Вчера, например, у нас человек выиграл, прислав буквально за 10 минут до конца сообщение «Победное». Так что ждем ваших. Пишите скорее. Через пару минут, кстати, очень интересные истории, которые в данный момент кипят в сети. Света расскажет.

0: Селин Дион, ее «That's the way it is» на Радио 7. 10.14 в столице, и вот те самые истории из интернета, те самые статьи, которые можно переслать. Что-то, чему можно улыбнуться, красивые картинки, в конце концов. Зачем жизнь с утра усложнять? Света готова, поехали. Утро на семи
1: холмах. Не так часто мы говорим о наших звездах, но тут я не смогла пройти мимо. Ну, вся сеть шумит. Тимати заплатил рекордные для России, ребята, 244 миллиона рублей утиль сбора за автомобиль.
0: Обдумали, сейчас что-то надо сказать, да?
1: Ну, что, ну, зачем? Ну, на всякий случай скажу, что это Bugatti W16, я не знаю, как это правильно произносится, гиперкар, мощность 1600 лошадиных сил. 1600 лошадиных сил. Ну, что интересно.
0: В московских-то пробках стоять, ну, отличные машины, да, надо брать.
1: Последний раз новый Bugatti ставили на учет в России в 2013 году. Все, выдержанная такая получилась машина. Так, хорошее социсследование тут нам, собственно, простите за мой русский, выкатили. Тоже не могу пройти мимо. Внимание, маркетологи, внимание, и пиарщики, оказывается, больше других опасаются увольнения из-за искусственного интеллекта. Ну да, вот так. Следом идут копирайтеры, редакторы и СММщики. Ну, еще дизайнеры туда же, чуть-чуть.
0: Сразу же в голове почему-то всплывает русская пословица «Чует кошка, чье мясо съела». Не знаю почему, правда, но просто мгновенно.
1: Слушай, а мы боимся с тобой?
0: Ой, как боюсь, сижу.
1: Боишься? А чего ты?
0: Свет, кто за нас будет запинаться? Искусственный интеллект так не сможет.
1: Ты представляешь, какая будет красивая, русская, филигранная речь, без эмоций, без громкого смеха,
0: нет,
1: очень
0: подожди,
1: ровный
0: все.
1: Утренний эфир.
0: Давай представим, что мы ИИ. Поехали, давай, следующая новость.
1: Большинство...
0: Давай, нет, спак, свет, ну, пожалуйста.
1: Я не могу.
0: Ну, ты профессионал или
1: собраться?
0: Что?
1: Собраться?
0: Конечно,
1: собраться.
0: Поехали, я тоже, давай.
1: Банки. Массово не получается.
0: Свет, и заменит тебя. Начинай, давай.
1: Не заменит. Банки... Ну, я не... Ну, Дим, я не могу... Я такой, как я...
0: Банки массово заменят кого?
1: Людей.
0: Людей на что?
1: Деньги. Это не то подсказываю.
0: Сейчас рынок рабов, что с банки людей деньги?
1: А как искусственные интеллекты будут сплетни собирать? Они же не умеют, а я могу.
0: Согласен, да, согласен. Плюс пока искусственный интеллект не очень удачно шутит. Но
1: вот,
0: это пока.
1: Ты незаменим, получается.
0: Спасибо.
1: Слушайте, ну как же так? А еще вот, допустим, я в социальной сети вот сейчас выложу видеоролик, где Том Круз встречался с принцессой Кэтрин. Но я же оценила, что это, ну, слегка кринжово выглядит, как он ищет взгляда с ней, как он улыбается, практически слушая каждое ее слово. Но не оценит это искусственный интеллект и не сможет пересказать.
0: И опять же, он не вспомнит, как ты утром рассказывала, что мужчины вообще не против, чтобы их содержали женщины, и 70% женщин с этим согласны и не против содержать какую-нибудь мужчину. То есть он может за этим на принцесску заглядывался, на мадам, ну вот он,
1: ну,
0: я молодой, красивый, забирайте.
1: Он ниже ее ростом сантиметров на 20.
0: Для какой принцесски мама растила юного принца? Забирайте, девушка. И причем здесь рост? Главное, чтобы сердце было большое. Вот главный
1: Ладно,
0: размер во
1: уговорил.
0: Всех семьях, да? Уговорил. Друзья, рассылайте все эти статьи. Сейчас что-то Свет еще добавит в наши чаты, чтобы вам было это утро гораздо веселее проводить и легче. Ну а у нас, как всегда, замечательная музыка впереди. И вот, например, Эд Ширан уже через мгновение.

Эд Ширан и его Азизам на радио 7 на Семи Холмах. Впереди только великие. Уитни Хьюстон, а? Энрике Иглесиас, о да. Ну и чудо-дуэт Рики Мартин и Мэя. А еще наша синематека. 10:21 в столице. С добрым утром.

0: 100 секунд о важном. Продолжаем обсуждать, как ИИ может освободить время руководителя и повысить продуктивность команды. А помогает разобраться нам Юрий Волошин, ИИ-визионер Bittrex24. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Давайте представим день руководителя, у которого есть Bittrex24 Cover-код. Первым делом он просит собрать план на день, поискать сообщения, на которые не ответил, подготовить отчеты, посмотреть сделки, составить отчет по продажам за неделю. Просит проанализировать загрузку отдела и расставить задачи. Коворк может работать в 5 потоков. Вы запустили все в работу и можете параллельно заниматься своими делами.
0: Откуда он знает, кто в моем отделе и какие сообщения без ответа?
1: У него есть память, Радиант. Он хранит контекст ваших проектов, сделок, переписок. Поэтому агент знает и структуру компании, и ваши встречи, ваши чаты. Помнит, что обсуждалось на прошлой неделе, и не путает факты. Ответ от этого получается быстрее и точнее.
0: А если компания не работает с Bittrex24?
1: Такой компании пора начинать, но коворк будет полезен в любом случае. Он может работать с файлами на компьютере, таблицами, презентациями, документами. Попросите, например, проанализировать эту таблицу и скажите, какие выводы можно сделать. Сравните версии договоров, подсветите риски, сделайте конкурентный анализ.
0: Спасибо, Юрий. А завтра узнаем, как создать свое приложение без программиста. Дела поручите Bittrex24 Cover-код, а успех забирайте себе. Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex. 100 секунд о важном.

0: Энрике Иглесиас на радио 7 на Семи холмах. Хорошая песня о том, как на радио слушают музыку. Но мы не только здесь о музыке, мы еще и о кино можем поговорить.
1: Радио 7. Синематека.
0: И расскажем вам, друзья, что ждет нас в кинотеатрах буквально сегодня.
2: Да, и договорились это сделать, как сделал бы искусственный интеллект, да? На экраны выходит документальная драма «Твиги», посвященная, как вы можете догадаться, главной супермодели 60-х. Ее карьера взлетела мгновенно. Карьера, я сказала, плохо.
0: Все, давайте, лучше по-человечески.
2: В 16 лет она стала лицом года, в 17 украшала обложку Vogue, а «Нью-Йоркер» посвящал ей сотни страниц. Своей эльфийской внешностью, стрижкой пикси и андрогинной пластикой Твиги перевернула все стандарты женской красоты и стала символом культурной революции в Лондоне. Теперь, спустя десятилетия, культовая модель впервые откровенно рассказывает на камеру свою историю от оглушительного успеха и давления индустрии до осознанного ухода из модельного бизнеса.
0: Для тех, кому не хватает адреналина, экшн-триллер «Вышка 2». Первая, кстати, была, для тех, кто боится высоты.
2: Я не смотрела.
0: Сюжет развивает события как раз-таки первого фильма, и видео экстремалки Шайло с вершины радиомачты стало вирусным, а сама погибшая девушка превратилась в легенду среди руферов. Не в силах смириться с трагедией, ее сестра Джакс решает пройти весь список опаснейших локаций, о которых мечтала Шайло. И вот следующая точка на карте — двухкилометровая гора Кван в Таиланде. Вместе с подругой Гином и гидом Джакс отправляется на смертельно опасный маршрут, где ей придется встретиться с главным страхом — повторить судьбу сестры на краю пропасти.
2: А всей семьей в кинотеатр можно сходить на мультфильм «Капитан Невельской и земли черного дракона». В центре истории храбрый капитан и девочка Надя, которые отправляются в опасную экспедицию.

0: удивительный, ну, такой, знаете, неизведанный край, познакомятся с местными племенами и встанут на защиту дикой природы от банды браконьеров.
1: Синематека на Радио 7.

0: голосовании, мне кажется, уверенно набирал, собственно, свои проценты пункт «Расскажу про НЛО», но что-то историй про НЛО сегодня было не очень много.
1: А, была одна, да, кстати. И вторая история вот от Евгении про шаровую молнию. Пишет, видела собственными глазами. И вот говорят, что не бывает такого. Было, пишет Евгения, было настолько страшно, пошевелиться было невозможно. Молния пробралась через потолочную люстру. А где фоточки, что в 2014 году не было телефонов с камерами? Женя,
0: думала,
1: держитесь. И знаете, сейчас мы можем сразу перейти к победному комментарию, потому что, а, он очень большой, б, Света бескомпромиссно сказала, вот этот комментарий победит. И я как-то спорить не стал, плюс ко всему вы поставили очень много лайков, и это действительно очень невероятная, чудесная история.
0: Послушайте историю, пожалуйста, ну, обратите внимание на ее финал, особенно те, кто живет в Санкт-Петербурге или сейчас находится там, собственно, в гостях. Итак, живу в Калининграде, но раз в 4 года прилетаю в Петербург, и в одной из таких поездок познакомилась на Невском с человеком без определенного места жительства. По крайней мере, сначала я так подумала. Человек лет 70 сидел на картонке с табличкой «На еду». При этом выглядел он настолько опрятно и прилично, что я не удержалась. А с вами что-то случилось? Оказалось, что он вполне себе с определенным местом жительства. У него есть квартира на окраине Петербурга. А сам он бывший репортажный фотограф, ныне, собственно, живущий на небольшую пенсию. Он достал обычный смартфон и показал свои нынешние работы. Они были потрясающими. Среди них был снимок улицы. Я достала свой фотоаппарат и показала точно такой же снимок с этого же абсолютно ракурса в то же время суток, только с разницей во времени. Его снимок был сделан один месяц назад, а мой сегодня в день прилета 4 ноября. Ну, то есть все совпало. Mm-hmm. С тех пор каждый раз приезжаю в Петербург, нахожу его на Невском, но этого мужчину, покупаю два кофе, сажусь с ним рядом, и мы часами обсуждаем фотографию. Вот два фотографа из разных городов, разного возраста и с совершенно разными жизнями, независимо друг от друга, увидели один и тот же кадр. В общем, дальше она говорит, что не обменивается телефонами специально и говорит, что не была в Питере с апреля. Если кто-нибудь из вас будет там в ближайшее время и встретит моего фотографа, пожалуйста, напишите мне в личку и купите ему кофе. Он любит капучино. Деньги я переведу. Мужчина лет 70, опрятный, с прической Гоголя, и зовут его Валерий Квадратик. А взамен покажет вам такие снимки, от которых вы просто обалдеете.
1: Вот вы и не знали, Валерий, что благодаря вам сегодня наша слушательница забирает главный приз этого утра. Там еще и фотографии в комплекте. Заходите в наши чаты, обязательно посмотрите. Вам понравится.
0: Фотографии потрясающие просто. Каждый кадр, ну, действительно, очень и очень достойный. А вам, милая девушка, достается наш термостакан от Радио 7. Так что в следующий раз со своим любимым фотографом вы будете пить кофе из нашей кружки.
1: И давайте еще о маленьких чудесах. Сегодня Владимир из Москвы предлагал эту тему, за что мы его, разумеется, благодарим. Так вот, разве это не чудо? Вы можете в следующий четверг стать практически нашим сопродюсером. Предложите свою тему в соцсетях Радио 7. Хотите Свете, напишите в личку, хотите мне или просто отметьте где-то нас. И напишите, мол, я такой-то человек из такого-то города. Хочу, чтобы в следующий четверг мы обсудили вот это, например. И, кто знает, вдруг именно ваша тема будет главной в следующий четверг. Этот четверг, по крайней мере, утро завершается. Еще раз напомню, на сайте radio7.ru мы принимаем ваши истории в рубрику «Игру мой саундтрек». Рассказывайте, какие песни на Радио 7 пробуждают у вас те самые воспоминания, и забирайте портативный фотопринтер. Далее, на старте каждого часа 7 песен без перерыва, и в 17.00 добрый вечер на Семи холмах с вами проведет наш коллега Олег Машков. А мы прощаемся с вами до завтра. Завтра уже пятница. Пока.
0: Пока.

0: Музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Стильные. Strangers in the night. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства.

0: Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1984. Рэй Паркер-младший. Ghostbusters.

afraid of no ghosts.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Центробанк объявил, что готовит механизм, который позволит полностью возвращать гражданам у нас в стране деньги, похищенные с карт и счетов мошенниками. Это станет возможно в рамках сервиса «Добрая воля». Он относится к нашей национальной системе платежных карт. В ЦБ уточнили, что сейчас пострадавшим очень часто не ясно, почему им сумму возвращают, но меньше той, которая была похищена. Поэтому объявили, что финансовые регуляторы, Центробанк прежде всего и национальная система платежных карт обсуждают уже введение единого подхода к возврату всех украденных аферистами средств. К слову, процедурой возврата денег, похищенных интернет-мошенниками, по стране воспользовались уже в банках 16 тысяч клиентов. Общая сумма таких возвратов в России сейчас 650 миллионов рублей. Федеральная антимонопольная служба анонсировала готовность проекта единого закона о тарифном регулировании. Он коснется всех вообще регулируемых средств деятельности у нас в стране. То есть, естественно, это в том числе тарифы ЖКХ, тарифы на проезд и так далее. Самое важное объявили в том, что будут вводить долгосрочное тарифное регулирование, а конкретно четкие тарифы предлагают устанавливать на срок минимум 5 лет. Антимонопольщики рассчитали, что именно

0: Такой долгосрочный подход поможет привлечь крупные инвестиции в регулируемые сферы. И второй важный момент. Именно этот подход повысит прозрачность формирования тарифов для потребителей, то есть для всех нас. Начались испытания первого опытного экспериментального участка высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Полигон открыли в Ленинградской области. Этот участок в 1,5 километра. В общем-то, миниатюра будущей первой в России высокоскоростной железной дороги. И вот пока сейчас на заводе в Свердловской области еще собирают наш первый поезд, который сможет разгоняться до отметки 400 км в час, в тестировании используют классический Сапсан. Правда, в нем установили 35 измерительных систем, а на самом опытном участке железной дороги будущей скоростной еще 1500 датчиков. И специалисты сразу 4 НИИ проверяют, как все эти системы и детали работают вместе. Вот такой тест. Результат, который получат в ходе тестирования, позволит дальше подтвердить технологии монтажа и эксплуатации всей высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Ее, напомню, будут открывать в 2028 году. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Включи саундтрек твоего дня.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей, друзья, вот о чем говорим в последний рабочий день недели.
2: Недавно Денис рассказывал, мол, доля новых авто российской сборки выросла до 60%. А расскажите нам, господа, о своей первой машине.
1: Ну и, кстати, в летающих машинах мы наверняка будем слушать лучшую любимую музыку. Так же, как и завтра, разумеется, поиграем в наши новые игры с отличными призами. Ну и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.

0: уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ-коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 CoworkCode. 16+.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 2011. Келли Кларксон. «Stronger what doesn't kill you».

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей, друзья, вот о чем говорим в последний рабочий день недели.
2: Недавно Денис рассказывал, мол, доля новых авто российской сборки выросла до 60%. А расскажите нам, господа, о своей первой машине.
1: Ну и, кстати, в летающих машинах мы наверняка будем слушать лучшую любимую музыку. Так же, как и завтра, разумеется, поиграем в наши новые игры с отличными призами. Ну и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3

0: Ноября только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом!

0: продукция «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1987. Крис Айзек, «Blue Hotel».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Лучшая музыка звучит для тебя. Включи саундтрек твоего дня. Включи Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ-коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 CoworkCode. 16+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Дженнифер Лопес, «If You Had My Love».

14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей, друзья, вот о чем говорим в последний рабочий день недели.
2: Недавно Денис рассказывал, мол, доля новых авто российской сборки выросла до 60%. А расскажите нам, господа, о своей первой машине.
1: Ну и, кстати, в летающих машинах мы наверняка будем слушать лучшую любимую музыку. Так же, как и завтра, разумеется, поиграем в наши новые игры с отличными призами. Ну и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Включи саундтрек твоего дня.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
14: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о

0: Зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
4: Год 1983. Ирен Кара. «Flashdance. What a feeling».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Лучшая музыка звучит для тебя. Включи саундтрек твоего дня. Включи Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ-коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 Coworkcode. 16+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 2018.

Далее на «Радио 7». Семь песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Включи саундтрек твоего дня. Включи.

0: 100 секунд о важном. Продолжаем обсуждать, как ИИ может освободить время руководителя и повысить продуктивность команды. А помогает разобраться нам Юрий Волошин, ИИ-визионер Bittrex24. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Давайте представим день руководителя, у которого есть Bittrex24 Cowork-код. Первым делом он просит собрать план на день, поискать сообщения, на которые не ответил, подготовить отчеты, посмотреть сделки, составить отчет по продажам за неделю. Просит проанализировать загрузку отдела и расставить задачи. Cowork может работать в 5 потоков, вы запустили все в работу и можете параллельно заниматься своими делами.
0: Откуда он знает, кто в моем отделе и какие сообщения без ответа?
1: У него есть память, Radiant. Он хранит контекст ваших проектов, сделок, переписок. Поэтому агент знает и структуру компании, и ваши встречи, ваши чаты. Помнит, что обсуждалось на прошлой неделе, и не путает факты. Ответ от этого получается быстрее и точнее.
0: А если компания не работает с Bittrex24?
1: Такой компании пора начинать, но Cowork будет полезен в любом случае. Он может работать с файлами на компьютере, таблицами, презентациями, документами.

0: версии договоров, подсветите риски, сделайте конкурентный анализ.
1: Спасибо, Юрий. А завтра узнаем, как создать свое приложение без программиста. Дела поручите Bittrex24 Coworg Code, а успех забирайте себе. Подробнее на сайте coworgbittrex24.ru. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex.
2: 100 секунд о важном.

0: правильной настройки. Без суеты, без лишних слов. Только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2015. Coldplay и Beyoncé. Hymn for the Weekend.

0: Москве 5 вечера и 1 минута. О том, что происходит в этом безумном-безумном мире, нам Михаил Гудков расскажет. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. «Единая Россия» предложила сохранить за Вячеславом Володиным пост председателя Госдумы нового созыва. Его кандидатуру уже поддержал Владимир Путин. В случае переизбрания Володин станет первым спикером, который занимает этот пост более 2 сроков подряд. После выборов 2016 года Володин возглавил Госдуму и с тех пор занимает пост спикера. За время работы в Нижней Палате среди его инициатив было введение уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и регулирование дистанционной работы. Работы в период пандемии. В июле президент наградил Володина орденом за доблестный труд. Минимальный размер оплаты труда в России с будущего года составит 28 935 рублей. Это почти на 7% больше текущего уровня. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства. По словам министра, рост показателя соответствует прогнозному увеличению заработных плат в следующем году. Он также отметил, что задача, поставленная президентом, довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост доходов работников с небольшими зарплатами. Ранее руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что минимальная заработная плата в России должна составлять не менее 60 тысяч рублей. Налоговая служба начала информировать россиян об уплате налога по вкладам за прошлый год. Это необходимо сделать не позднее 1 декабря. Как пишет РИА Новости, налогом облагается не вся сумма, а только доход, превышающий налогооблагаемый порог. Его рассчитывают как произведение 1 миллиона рублей и максимальной ключевой ставки Центробанка, действовавшей на первое число каждого месяца в течение года. В 2025 году она составляла 21%, поэтому порог для уплаты налога 210 тысяч рублей. Горящих туров в Египет на осенние школьные каникулы не будет. Снижение цен не ожидается. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Среди причин там назвали рост курса доллара и повышение тарифов египетскими отелями. Горящие предложения могут появиться, но, скорее всего, не на менее востребованные отели. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Знаете, конечно, трудоголики сейчас могут возмутиться, но все-таки, чем ближе к пятнице, тем, мне кажется, как будто все становится немного ярче да приятнее. Ну, правда же. Собственно, предпоследний трудовой порыв мы с вами сегодня совершаем. Точнее, уже завершаем, потому что совсем скоро и он растает, как с белых яблонь дым. 6:04 пополудни в Москве. Смотрю, все вроде бы на месте у радиоприемников. Ну, а значит, и давайте вернемся к тому, ради чего все мы здесь и собрались. К лучшей музыке на все времена. Дюжина песен имеется в планах на этот час. Ну, а еще и рубрика «Человек с большой буквы», в которой мы с пристрастием, как всегда, препарируем жизнеописание кого-то из великих.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Наш сегодняшний герой в 13 лет устроился учеником к переплетчику. Ну, нужно было как-то кормить семью. А потом открыл для себя целый мир трудов по физике, химии и многим другим наукам. Его любознательность и привычка задавать вопросы смешались в причудливый коктейль. И вот вчерашний ученик переплетчика уже делает открытия, без которых теперь невозможно представить современную жизнь. Итак, наш сегодняшний герой – великий ученый-исследователь Майкл Фарадей. Однажды юный Фарадей попал на лекции знаменитого химика Гемфри Дэви. Молодой человек настолько впечатлился, что записал все услышанное, переплел свои заметки и отправил их ученым. Дэви оценил талант юноши и в 1813-м взял его ассистентом в Королевский институт. Таким образом, бывший переплетчик получил практически неограниченный доступ ко всем научным достижениям своего времени и сам незамедлительно приступил к исследованиям. Фарадей прославился экспериментами с электричеством и магнетизмом. В 1821 он создал устройство, в котором электрический ток заставлял проводник вращаться вокруг магнита. Ну, по сути, это был один из первых электродвигателей. А спустя десяток лет ученый сделал открытие, которое, без преувеличений, изменило всю энергетическую историю человечества. Фарадей обнаружил электромагнитную индукцию. Да, если двигать магнит возле проводника, то в нем возникает ток. Именно на этом принципе работают генераторы, которые превращают механическую энергию в то самое электричество, которым мы пользуемся каждый день. Электростанции, электродвигатели и огромная часть современной техники обязаны своим существованием именно этому открытию. Но Фарадей был не только физиком, нет. Он исследовал химические вещества, сформулировал законы электролиза и даже открыл бензол. А еще он стал одним из самых популярных научных лекторов своего времени. Рождественские лекции для детей в Королевском институте, которые придумал Фарадей, превратились в традицию, которую чтят и продолжают до сих пор. Ученый считал, что наука должна быть доступна каждому, кто хочет

0: познать мир. Последние годы Майклу Фарадею пришлось провести в крайне стесненных обстоятельствах, ведь для него главным был процесс познания нового, само открытие, а не какой-то патент на него. Поэтому денег на своих исследованиях он почти не заработал. Но значение его работы мы ощущаем до сих пор. Когда мы включаем свет, запускаем двигатель или заряжаем какое-нибудь устройство, то используем технологии, основанные именно на его открытиях. Майкл Фарадей. Человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: Да уж. Чем ближе конец рабочего дня, тем как-то песни про таксистов становятся все более актуальными. В данном случае таковую на Радио 7 послушали в исполнении Ванессы Паради. Ну а тем временем 17:49 в столице. Наверное, уже многим и многим можно паковать вещички и собираться в освояси из любимых офисов. Ну а последнюю этого часа исполнит Ширли Бесси, а прямо сейчас Мика здесь на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на

0: Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучше модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при

0: Финансово поддержать мужчину в трудной ситуации. Каждая пятая полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать, но только временно. Результаты такого исследования приводит ТАСС. При этом почти половине опрошенных уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. Ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказались от отпуска. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну вот и все. 4 из 5, друзья мои. И это не название какой-то лотереи. Нет. 4 рабочих дня остались в прошлом. Впереди у

Лучший мой подарочек – это ты. Если коротко, то такой посыл в песне Тины Тернер, которую на Радио 7 послушали. Ну и знаете, коль о подарках заговорили, то значит самое время поиграть в третий лишний. Ну а сегодня у нас действительно лучший подарок на кону, а именно книга, да даже не книга, а целый набор книг от издательства «Эксмо». Так что если хотите заметно пополнить свою книжную полку, то добро пожаловать. Отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Ну, а ваш покорный слуга, в свою очередь, отсчитает традиционно седьмое, и с его автором встретимся в эфире совсем уже скоро. Ну, и напомню, что у нас чертовски длинные руки, знаете ли, дотянутся до

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Константин из Сургута. Привет всем, кто в этом городе Радио 7 слушает на FM 101.9. Ну и, собственно, если бы не Константин, то все бы мы жили без нефти и без газа. Правильно, Константин? Добрый вечер.
2: Да-да, все верно. Работники нефтегазовой промышленности и жители города Сургута. Передаю всем привет.
1: Классно. Ну и давайте тогда еще будем надеяться, что в Сургут получится подарок передать. Вот смотрите, сегодня у нас, Константин, на календаре Всемирный день моря. Были ли вы в этом году на морюшке? Константин?
2: Нет, к сожалению, не был. Ой, не довелось.
1: Слушайте, ну, держу кулаки, чтобы это случилось побыстрее. У вас там, кстати, Карское море недалеко, пару тысяч километров, и вот, пожалуйста, уже на море. Ну, давайте тогда так. Я называю три слова, а вы мне скажите, какое из них не является названием одного из морей, коих, между прочим, у нас около сотни имеется на планете. Итак, Серам, Пилли или Ируас. Что из этого не море, как думаете? Серам, Пилли и Руас.
2: Названия, конечно, необычные.
1: Спасибо, я старался. Мое коварство не знает границ.
2: Серам. Такое, хотя Саргассово море тоже есть. Надо...
1: Да, тут морей.
2: Пилли, Руас.
1: Понапридумывали этих морей, скажите, да?
2: Да, да, да, согласен.
1: Ну что ж.
2: У нас тоже в регионе и реки называются необычно.
1: Ой, ну вообще, знаете, природа, чем севернее и восточнее, на мой взгляд, тем она прекраснее и интереснее. Но, тем не менее, давайте исключим что-то из списка морей сегодня. Серам, Пилли или Ируас? Что лишнее, что не море? Как вы думаете?
2: Мне кажется, Пилли.
1: Ну и вам абсолютно правильно кажется. Потому что пилли – это, знаете, такие небольшие узелки из спутанных волокон, которые образуются на поверхности одежды. В быту их катышками называют. Так что да, катышки – это пилли, если выражаться профессионально. Ну и, собственно, поздравляю. Вы, Константин, получаете не книгу, а целый набор книг от издательства «Эксмо». Между прочим, в этом году издательству исполняется 35 лет. Так что, «Эксмо», с днем рождения, ну а вас с победой. И теперь уж точно можем вернуться к лучшей музыке на все времена.
0: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: в небо чудак в валенках. Таким его считали жители города, не понимавшие его экспериментов. На экскурсии в квартире музея Циолковского можно послушать, как он, например, запускал воздушных змеев со свечами на хвосте или катался на коньках с зонтиком вместо паруса, и о других его чудачествах, удивлявших соседей. Еще в Боровске есть дом, из которого торчит настоящий самолет. Это частный авиамузей, дом самолета Як-40, основанный одним из местных жителей. На экскурсии можно посидеть в кабине и покрутить штурвал. А 3 года назад в Боровске открылся еще один необычный музейный проект – тюремный замок. Это здание настоящей дореволюционной тюрьмы, которое восстанавливает местная предпринимательница. В бывших камерах теперь музейные экспозиции, посвященные разным периодам в истории здания и Боровска. И необычные арт-инсталляции, в том числе с рисунками боровского Бэнкси, художника-самоучки Владимира Овчинникова, чьи порой наивные, но очень искренние рисунки встречаются в Боровске повсеместно. Он создал в городе и его окрестностях более 300 муралов, в том числе масштабный глобус Боровска, ставший одним из его символов. А в местном кафе «Домик счастья» можно попробовать безалкогольный тыквейн на тыквенном соке. Тоже большое открытие и отдельный повод для поездки в Боровск.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Ace of Base на радио 7. All that she wants. Или все, чего она хочет. Ну, знаете ли, мне кажется, не каждая женщина знает, чего она хочет сама до конца. Так что, да и мужчины, в принципе. Знаете, определиться со своими желаниями — это уже половина дела. Ну и, как минимум, я уверен, что у всех есть общее желание, а именно желание лучшей музыки на все времена, к которой и вернемся. Под занавес сейчас Джерри Халливелл послушаем, а прямо сейчас Ленни Кравиц на «Семи холмах».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
17: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
18: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
19: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
20: Некоторые вещи со временем.

0: дальше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
4: Год 2001. Джерри Халлиуэлл. Calling.

0: Москве 7 вечера. И свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины в Нью-Йорке не запланирована и проводиться не будут. Об этом сообщили в аппарате спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева. Там назвали фейком публикацию украинских СМИ на якобы готовящейся встрече делегации трех стран. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Киевом для мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом, по его словам, именно Киев не желает прекращать войну и не имеет достаточной гибкости для ведения переговоров. Расходы бюджета на будущий год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. Такие цифры привел Михаил Мишустин. Сегодня правительство рассматривает проект федерального бюджета на будущий год и плановый период 28 и 29 годов. Как сообщил премьер, в течение трех лет власти планируют направить на реализацию задач соцфонда свыше 63 триллионов рублей, бюджету фонда ОМС более 16 триллионов. Рост ВВП в будущем году составит 1,4%. В Минфине ранее заявили, что бюджетная политика будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и технологического лидерства. В столице продолжается московский чекап. Программа позволяет узнать о рисках и предрисках для здоровья, а также определить факторы ускоренного старения. По словам заммэра Анастасии Раковой, у каждого десятого участника экспресс-диагностики биологический возраст оказался на 5 и более лет выше паспортного. Им назначили дополнительный набор углубленных исследований. С момента запуска чекап прошли уже больше 1,5 миллиона человек, а 700 тысяч завершили первый этап. Его можно пройти онлайн в приложении «Емиас-Инфо», после чего система сформирует индивидуальный перечень анализов и обследований. Московский монетный двор выпустил коллекционный альбом к 90-летию «Союз мультфильма». Он включает 10 медалей диаметром 33 мм из мельхиора с персонажами классической и современной отечественной анимации. Юбилейный тираж составил 1936 экземпляров, что символично перекликается с годом основания киностудии.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Спасибо за выпуск в службе информации, благодаря которой мы очередной час разменять умудрились. На этот раз 20-й в сутках. Четверг на календаре, друзья мои. Это всячески намекает на неизбежное наступление пятницы. Ну, а за ней уже и выходные подтянутся. В общем, нет поводов унывать. Смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом. Ну, а будущее музыкального характера, как всегда, будет неизменным. Только лучшая музыка на все времена нам предстоит. Например, далее в эфире появится группа Keane, а прямо сейчас Уитни Хьюстон на Радио 7.

все меняются. Такой посыл зашифрован в песне британской группы Кин, которую на Радио 7 послушали. Ну, и это действительно так. Потому что для человека, если, конечно, он относится к виду Homo sapiens, перемены жизненно необходимы. Как минимум, то же самое развитие. А вот с этим, знаете ли, частенько проблемы возникают. Причем не по воле самого человека. Но зато, благодаря этому, в последнее время в психологии новый термин появился, который звучит как «ржавление». Да, вот именно с ударением на букву «А». Русский язык именно таким образом регламентирует произношение. Так вот, представьте, вы идете на работу, но о мысли о ней лишь тусклый скрип в голове. Потому что знаешь, что придешь на свои галеры и будешь делать то же, что и всегда. Причем можешь, казалось бы, лучше, интереснее и ярче, но работодателю вашему не нужно это, ему и нынешней версии вас хватает. Ну и, естественно, если вы хотите делать что-то лучше и качественнее, а не получается, то и приходит то самое ржавление.

это не выгорание, когда сил нет. Их-то как раз с избытком. Но вот возможности развития, когда нет, для современного человека, это такое себе мероприятие. Собственно, одна из причин увольнений за последнее время. Так что, друзья мои, я надеюсь, что никакой ржавчины в вашей жизни не появляется. Ну, а если вдруг становится немножечко тоскливо и однообразно, то помните, что всегда есть Радио 7 и поддержит вашу жизнь лучшей музыкой на все времена. Ну, как минимум, заметно ее украсят.

«Люблю тебя, грусть, тоска». Да, вот об этом сейчас «Миллион Фармер» пел на «Радио 7». Ну, как по мне, если честно, довольно сомнительное удовольствие предаваться всякой хандре и сплину. Но, да, опять же, иногда, наверное, действительно можно. Но только не сегодня, друзья мои. Потому что на календаре есть такая дата, как «День незапланированных безумств». Да, и сегодня предполагается сделать что-то такое из ряда вон выходящее, чего вы обычно себе в жизни не позволяете. Ну, потому что, согласитесь, ведь вся эта рутина, она порой так затягивает. Вот как белка в колесе, крутишься, одно и то же. А тут раз и, не знаю, с парашютом прыгнул или какой-нибудь суп на молоке сделал. Ну, любое безумство, которое может раскрасить вашу жизнь, сегодня считается абсолютно нормально.

0: Джо Дассен на радио 7. Индийское лето. Так называется эта нетленка. И, знаете, мне кажется, есть какой-то особый шарм посреди осени слушать песни о лете. Да, ну, серьезно, как-то оно манит по-особенному. Хотя, опять же, наш маленький шарик с названием «Земля» таким образом устроен, что лето на нем где-нибудь, да каждую минуту имеется. Тут уж была бы возможность и время в это самое лето выбраться. Но давайте не будем все-таки забывать о том, что осень, как по мне, тоже прекрасная пора, от которой можно получать удовольствие. Даже не то, что можно, а нужно. Вот давайте, собственно, этим и заниматься текущим вечером под музыку «Радио 7».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stena T4L. Больше технологий и комфорта – Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
4: За спасибо я куплю за бонус. Спасибо, в отпуск я поеду. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
7: Год 1991. Том Петти. «Learning to Fly».

0: Москве 8 вечера. А вот и Михаил Гудков появляется в студии. Михаил Юрьевич, огласите, пожалуйста, новостную повестку.
1: Привет, Олег. Не стало Марины Влади. Французская актриса, певица и писательница скончалась в возрасте 88 лет. Об этом со ссылкой на заявление ее семьи сообщают ведущие национальные СМИ. Причины смерти пока не уточняются. Марина Влади – дочь иммигрантов из России. Свою первую роль она получила в 10 лет в фильме Жана Гере «Летняя гроза». В 17 лет она вышла замуж за режиссера Робера Сейна и снялась в нескольких его фильмах. А в 63-м получила приз за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля за фильм «Пчелиная матка». В 70-м году она вышла замуж за Владимира Высоцкого. Госпожа Влади оставалась его женой до смерти артиста в 1980 году. Правительство одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку. Как ранее сообщал премьер Михаил Мишустин, доходы бюджета в следующем году составят 43,3 триллиона рублей. Расходы превысят доходы на 5,5 триллионов. В пресс-службе кабинета подчеркнули, что приоритетами остается выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны безопасности, помощь участникам спецоперации и их близким, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. В Москве пошла на спад простудная волна. В начале этой недели число заболевших ОРВИ в столице снизилось на 20%. Как отмечают врачи, сейчас в городе доминируют риновирусы. На них приходится около половины всех случаев, но сама болезнь протекает легко. По словам замэра Анастасии Раковой, сезон гриппа в Москве еще не начался. Его доля среди пациентов составляет меньше 1%. Самый эффективный способ защиты от вирусов – вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно во всех городских поликлиниках, а также в 18 мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. В Москве началось строительство станции Москворечья Бирюлевской линии. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На новой станции предусмотрено два вестибюля с выходами на обе стороны Каширского шоссе и к жилым домам на улице Кошкина. Станция будет берегового типа. Пути сделают в центре, а пассажирские платформы расположатся сбоку. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже и 8 вечера в столице. Если быть точным, то 3 минуты 9 уже набежало. И что еще точно могу сказать? Что вы слушаете Радио 7. Ну, а значит, все не так-то уж и плохо, поверьте мне. А будет еще лучше. Это правда, я точно знаю.

а впереди также, знаю, у нас будет играть Крис Ри, затем Риту Ору послушаем, а прямо сейчас Эми Макдоналд на Семи Холмах. Добрый вечер.

О любви только что Рита Ора пела на Радио 7. И, знаете, сейчас такую новость увидел, что, понимаю, любовь — это и правда страшная сила. Вот судите сами. Некая москвичка настолько любит своего супруга, что пошла на похищение друга своего мужа, чтобы они с ним вместе больше не употребляли различные напитки в немеренных количествах. Да, вот надоело барышне, что проводит ее благоверный больше времени с другом, нежели с ней. Поэтому она за какие-то 30 тысяч рублей наняла аниматоров в виде лжемилиции. Они заковали друга ее благоверного в наручники и пригрозили в тюрьму посадить, если он не прекратит общение с этим товарищем. Да, ну, собственно, всех, естественно, задержали, наказали и все такое. Но, друзья мои, вот правда, до чего порой может довести любовь. Но, опять же, не вся. Есть и очень даже безобидные виды любови. Например, любовь к музыке Радио 7, к которой и вернемся, с вашего позволения. Добрый вечер.

0: фунто.
1: Радио 7 представляет «Уикенд» Ричарда Маркса.
2: Да-да-да, «Уикенд», где, господи, чуть не сказал Карла Маркса. Но пока нет. Пока что мы решили «Уикенд» Ричарда Маркса для вас устроить. Все-таки это два разных человека, как ни крути. И музыкант будет в фокусе нашего внимания, что неудивительно. Между прочим, Ричард Маркс свою профессиональную музыкальную карьеру начал еще ребенком. Но не на сцене и не с каких-то сольных выступлений, как можно подумать. И вот спросите вы, чем же он занимался задолго до того, как стать известным певцом? Уверен, вы вряд ли догадаетесь, где можно услышать голос маленького Ричарда. Но ничего вам говорить не буду, оставлю интригу подвешенной. Все узнаете во время уикенда в эфире Радио 7. Ну а прямо сейчас послушаем голос 25-летнего Ричарда Маркса на момент записи песни «Right Here Waiting».
1: «Уикенд» Ричарда Маркса. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей, друзья, вот о чем говорим в последний рабочий день недели.
2: Недавно Денис рассказывал, мол, доля новых авто российской сборки выросла до 60%. А расскажите нам, господа, о своей первой машине.
1: Ну и, кстати, в летающих машинах мы наверняка будем слушать лучшую любимую музыку. Так же, как и завтра, разумеется, поиграем в наши новые игры с отличными призами. Ну и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
8: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1973. Далида. Пароле, пароле.
12: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
13: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
12: Je ne sais plus comment te dire.
13: Rien que des mots.
12: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai

parler comme la première fois.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей, друзья, вот о чем говорим в последний рабочий день недели.
2: Недавно Денис рассказывал, мол, доля новых авто российской сборки выросла до 60%. А расскажите нам, господа, о своей первой машине.
1: Ну и, кстати, в летающих машинах мы наверняка будем слушать лучшую любимую музыку. Так же, как и завтра, разумеется, поиграем в наши новые игры с отличными призами. Ну и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Барбара Стрейзанд. «Мемори».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей, друзья, вот о чем говорим в последний рабочий день недели.
2: Недавно Денис рассказывал, мол, доля новых авто российской сборки выросла до 60%. А расскажите нам, господа, о своей первой машине.
1: Ну и, кстати, в летающих машинах мы наверняка будем слушать лучшую любимую музыку. Так же, как и завтра, разумеется, поиграем в наши новые игры с отличными призами. Ну и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.
1: There's always two sides to every story.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1996. Spice Girls. Wannabe.
4: Йо!

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей, друзья, вот о чем говорим в последний рабочий день недели.
2: Недавно Денис рассказывал, мол, доля новых авто российской сборки выросла до 60%. А расскажите нам, господа, о своей первой машине.
1: Ну и, кстати, в летающих машинах мы наверняка будем слушать лучшую любимую музыку. Так же, как и завтра, разумеется, поиграем в наши новые игры с отличными призами. Ну и также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1968. Том Джонс. «Делайла».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1984. Рэй Паркер-младший. Ghostbusters.

0: ain't afraid of no game.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2015. Coldplay и Beyoncé. Hymn for the Weekend.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1971. Ширли Бесси. Where do I begin? Love story.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 85 315 от 30 мая 2020 года.